0: Радио Р.
1: Мы попали в топ, топ, топ. Делайте руками хлоп, хлоп, хлоп. Мы всех обогнали, кто, кто.
2: Полетели, это время и стекло.

0: как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.
1: Реклама.
2: Iš Graibstimas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
3: Голоса регионов.
4: В Литве 7 часов утра, в эфире Радио Р, главные региональные новости минувшего дня. Совет самоуправления Друскиненкай назначил Виолетту Григорени временным мэром города до очередных муниципальных выборов следующей весной. За ее кандидатуру проголосовали 20 членов совета. Вице-мэром назначен Модестас Виткаускас. Досрочные выборы мэра проводиться не будут, поскольку до очередных осталось менее года. Полномочия прежнего мэра Ричарда Самалинаускаса были прекращены после вступления в силу обвинительного приговора по коррупционному делу. В Международный день без автомобиля, который отмечается сегодня, жители и гости Вильнюса могут бесплатно пользоваться всеми городскими автобусами, троллейбусами и электрическими судами. Активировать билет в транспорте или приложениях Юду и М-тикет не потребуется. Кроме того, в некоторых автобусах и троллейбусах вечером пройдут живые музыкальные выступления. День без автомобиля завершает Европейскую неделю мобильности и призван напомнить о более экологичных способах передвижения по городу. В лицее классического образования университета Витоутаса Великого в Каунасе начала полноценно действовать специальная программа для учеников первых 12 классов. До 30% занятий посвящены философии, логике, риторике, истории культуры, классическим и современным языкам, а также искусству. Классическое образование – это не шаг в прошлое, а инвестиция в способность молодого человека мыслить, понимать и ответственно действовать, заявил мэр Каунаса Висвалдас Матиешайтис. Программа официально утверждена Министерством образования, науки и спорта Литвы. Шельчининское районное самоуправление приобрело 3 комплекта ярких контейнеров для раздельного сбора отходов, выполненных в виде больших цветных карандашей. 2 установили в детских садах Витурелис и Пасака, еще один на детской площадке в городском парке Шельчининкай. Цвета помогают детям разобраться в сортировке. Черный предназначен для смешанных отходов, желтый для пластика, зеленый для стекла, а синий для бумаги. Европейский Союз выделил 12,4 миллионов евро на строительство новой прогимназии на Байору Кялес в Веркяй в Вильнюсе. Еще 6,2 миллионов евро выделит государство и 6,4 миллиона евро – город. Школа для учеников с 1 по 8 класс будет рассчитана более чем на 900 детей. Она поможет решить проблему нехватки учебных мест в быстро растущей части города, заявил мэр Валдес Бенкунскас. Начать строительство планируют во втором квартале 2027 года, а завершить уже в 2028 году.
3: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
4: И о погоде. Сегодня во многих районах нашей страны пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
1: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Доброго утра, вторника, желает вам программа «Соль и перец».
2: У нас на дворе 22 сентября. По сути, должно быть бабье лето.
1: Ну, пока... Пока
2: ну, мужское лето.
1: Мужское лето, да, такое суровое, как любой мужчинка. Между тем, вчера, позавчера, на выходных, стало известно, будет ли Литва участвовать на Евровидении. Дело в том, что начали страны отказываться, точнее, Ирландия и Нидерланды. Решили бойкотировать Евровидение не потому, что у них плохие исполнители. Нет. А потому что там будет участвовать Израиль. Вот. Из-за этого. Ну, то есть, все вот эти вот настроения антиизраильские вдруг решили перекинуть и на Евровидение, и стали отказываться. Две страны как минимум. ЛРТ заявила, что Литва не рассматривает возможность выхода из конкурса.
2: Вот.
1: Вот, ЛРТ придерживается позиции Европейского вещательного союза и в настоящее время не рассматривает возможность отказа, сообщили в телерадиокомпании. Более того, с 19 сентября, ну, соответственно, уже с выходных, исполнители уже могут подавать заявки на участие в национальном отборе Евровизия.ЛТ.
2: Пойдешь?
1: Пока вот думаю насчет песни. Если у нас будет...
2: А вот рэп-группа Хрюня, она как...
1: Нет, нет, это все, это выдумка, это одноразовый проект, и все, больше не будет. Я, если поеду, то только сольным исполнителем, потому что я еще наберу 5 людей на потанцовку, чтобы у нас 6 человек было на сцене, да. И, соответственно, вот...
2: А вот ты в каком стиле хотел бы выступить? Ты более такой лирический исполнитель, такой зажигательный.
1: Зажигательный, конечно.
2: Как Руслана, например, из Украины.
1: Да. Эй,
2: да, вот эй, что-то эй, такого в коже.
1: Давай, дэнсис, та-та-та-та-та-та-та.
2: Либо ты такой, знаешь, ну вот как скандинавы любят, нидерландцы, кстати, вот и победили с таким хитом, где просто ты на фортепиано. Играешь.
1: Вот только, ну вот, мне осталось там пару месяцев на фортепиано научиться, я ни разу не играл, но...
2: Можно канклес взять, ну чтобы...
1: Да, то есть вот тоже за пару месяцев я освою, что мне? Это вообще...
2: Что за пару месяцев? В феврале будет отбор, мае...
1: Нет, так надо, ну, представить, в феврале отбор.
2: Потому что у меня есть цель, да? Я вот в январе уже, ну, как бы...
1: Ну, ты поставил... Ну,
2: давай тебе поставим.
1: Мы долго шли к этой цели. Не то, чтобы мы с тобой шли.
2: А кто талантливее?
1: Я подталкивал тебя. Говорю, что пора.
2: А я тебе сколько могу подталкивать? В спортзал мы уже дошли. Это уже не цель наша.
1: Понимаешь, ты уже сейчас переключилась на другую цель. Давай мы сначала вот это достигнем. А потом к следующему отбору 28-го года.
2: Ты тут не заговаривай.
1: Ну, что сейчас 26-й.
2: Ты думаешь, что я забуду, а я не забуду.
1: 20. Возможно, понимаешь, там может Блэк Бицепс свернется. И они возьмут меня.
2: Нет, так ты зачем брать тебя, если ты и так припишешь все свои, все их заслуги?
1: Ну, если ты хочешь, чтобы я поехал на Евровидение, я только с ними могу. Вот они по вайбу вполне могут меня взять.
2: Да.
1: На какую-то...
2: Балтик Балканс тоже могли бы тебя взять.
1: Ну, все могли бы меня взять. Все могли бы.
2: Вот баланс.
1: Вот возьмите хоть кто-нибудь меня.
2: На Евровидение. Ну, Зеленесу напишем, алло.
1: Ну, возьми меня хоть немножечко.
2: Как Зелениса зовут? Позабыла уже. Алло, Зеленис, ты чего один-то будешь? Мне кажется, вот ему как раз и не хватает какого-то напарника, который бы также озвучивал бы Евровидение, но добавлял бы... Денис просто очень, кто смотрит литовскую именно трансляцию Евровидения, могли оценить, что, ну, приплетает дядька там и политику, и свой личный взгляд, а в принципе у диктора такого не должно быть. Ты не должен быть языком. А ты бы вот как раз и добавлял бы
1: только
2: этого баланса.
1: Только личный взгляд. И ты, когда, знаешь, выступаешь, я помню, в КВНе мы сидели... И вот просто, и начинаешь вот это вот всего. Бодягу, например, всей песни не даешь вообще исполнителю
2: петь. Ты был
1: петь.
2: Бы любимым диктором,
1: ну, конечно, у тебя так точно. Ну, ты бы точно.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Мы, дамы и господа, двигаемся далее по 22 сентября. Значит, и вот вам, пожалуйста, гороскопы на сегодняшний день, чтобы вы не прозябали и знали, чем заняться сегодня.
2: Итак.
1: Овны, сегодня привычная обстановка вряд ли вас вдохновит. Захочется чего-то нового, поэтому ваши неожиданные поступки могут удивить окружающих.
2: Тельцы, отличный день для подарков и приятных сюрпризов. Любой знак внимания будет принят с большой радостью.
1: Близнецы, не спешите принимать решения, требующие однозначного ответа. Уже завтра ваше мнение может измениться.
2: Раки, сегодня вас будет переполнять любопытство. Направьте его на что-нибудь полезное и не увлекайтесь слухами и сплетнями.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сосредоточьтесь на новых начинаниях. Старые дела сегодня можно немного отложить или доверить другим.
2: Девы, не всем понравится ваша манера действовать. Если не собираетесь менять подходы, будьте готовы спокойно воспринимать критику.
1: Весы, сегодня лучше не пытаться контролировать каждую мелочь. Доверьтесь обстоятельствам и позвольте событиям идти своим чередом.
2: Скорпионы, сегодня вы можете стать примером и ориентиром для окружающих. Главное, убедитесь, что сами движетесь в правильном направлении.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня будет непросто четко выражать свои мысли. Если слова подводят, жесты и мимика помогут лучше объясниться.
2: Козероги, сегодня есть шанс заключить особенно выгодную сделку. Сохраняйте спокойствие и не позволяйте эмоциям повлиять на решение.
1: Водолеи, день больше подходит для размышлений, чем для активных действий. Если действовать все же придется, обратитесь за поддержкой к друзьям.
2: И рыбы, сегодня лучше осторожнее высказывать свое мнение. Неосторожные слова могут задеть окружающих и привести к ненужному конфликту.
1: Поэтому давайте попробуем без конфликтов обойтись сегодня.
2: Мягко сказать, следим за языком все сегодня.
1: Ну, это каждому знаку зодиака относится.
2: Да.
1: Вот. И спокойненько двигаемся в сторону выходных.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Итак, дамы и господа, самые юные наши слушатели, мы готовы с вами пообщаться. Давайте попробуем. 05-2-305-005. Телефон нашей студии. Мы готовы, мы заряжены. Как вы? Давайте делиться.
2: Вы заряжены?
1: Как батареечки? Или сегодня так?
2: Лениво.
1: Все узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте.
1: Ян, очень приятно. Ян, в какую школу ходим? В какой класс?
3: Гимназия Сирокомли, 4-й Б-класс.
1: 4-й Сирокомли, 4-й Б-класс. Ян, вы заряжены как батареечка или ленивый сегодня с утра?
3: Не знаю.
1: А как определить, что человек заряжен, как вам кажется?
3: Если он бегает.
2: Вы бегали сегодня?
3: Да.
1: Заряжено.
2: А кто из вашей вот семьи самый заряженный? Вот самый утренний человек.
1: Самый утренний человек, самый энергичный утром.
3: Папа.
1: А во сколько папа встает, Ян?
3: Папа встает в 6.
2: Папа, крутой.
1: Круто.
2: С первого будильника или вы не знаете, вы еще спите?
3: С моего будильника.
2: С вашего.
1: А вы встаете с этого будильника или нет?
3: Нет.
2: Не только папа. Только папа. На папе
1: так
2: вся
1: вы для папы, значит, будильник ставите, правильно, Ян, мы понимаем?
3: Да,
2: заботливый сын.
1: Ян, какими талантами обладает еще ваш папа, кроме того, что он встает рано?
3: Умеет хорошо играть в футбол.
2: Круто!
1: Неплохо.
2: Так папа спортсмен?
3: Не знаю.
1: Нет. Поспрашивайте.
2: Да. Поспрашивайте. Папе будет приятно.
1: Да, поспрашивайте. А вы, Ян, спортсмен?
3: Да.
1: Тоже футбол?
3: Да.
1: Ага. Защита, нападение, ворота. Что у нас?
3: Нападение.
1: Конечно. Отсюда энергия вся.
2: От папы. Энергия
1: так
2: передалась.
1: Он к обеду спать хочет. Так и бывает. Ян, не мучим вас вопросами. Давайте приветы передавать кому?
3: Маме, папе, братам и вам.
2: Спасибо, Ян, спасибо огромное.
1: Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здрасте. Кто позвонил?
4: Мама, мне.
1: Здравствуйте. Кто позвонил?
4: Дарьяна.
1: Очень приятно. Дарьяна, в какую школу ходим? В какой класс?
4: Центр Веспрогимназия, 4-й класс.
1: Четвертый класс. Как в 4-м классе? Все ли хорошо?
4: Да, все хорошо.
1: Дарьяна, у нас такой вопрос сегодня. Вы утренний человек больше или вечерний? Когда у вас энергии больше?
4: Вечерний.
1: Угу. А как утром? Что заставляет вас подниматься? Ну, кроме родителей, наверняка они... Дарьяна, вставай. А вы не хотите вставать. Это понятно. Да, так бывает? Или вы сразу вскакиваете? А, все, утро пришло.
4: Нет, не поваляться.
2: А кто вот вас будет? Мама?
4: Да.
2: А вот мама утренний человек?
4: Наверное, да.
1: Поспрашиваете. А какими талантами еще мама обладает, кроме того, чтобы будить вас по утрам?
4: Она хорошо готовит.
1: Супер, это хороший талант.
2: Какое ваше любимое мамино блюдо?
1: Фирменное мамино блюдо, которое вам нравится, да?
4: Ну, наверное, кексы.
1: А не с чем-то?
4: Иногда бывают без ничего, иногда бывают с яблоками, иногда бывают разные.
1: Круто. Хорошо, вкусненько.
2: Часто мама готовит кексы?
4: Ну, на Новый год больше всего.
1: Больше всего. Так вы, значит, Новый год ждете, как мамину кексов, правильно?
4: Да.
1: Да, ну, понятное дело.
2: А вы попросите маму вот и осенью тоже сделать кекс.
1: Иногда. С яблоками, так сейчас как самое, раз что сезон. Не на сезон, да. Дарьян, не мучим вас вопросами. Кому ваши приветы летят?
4: Ему, моему классу, маме, папе, брату и всем подругам.
1: И всем подругам. Все, всем подругам Дарьяны. Класс. Передаем пламенный привет. Вам спасибо, что позвонили. Хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
0: Здравствуйте, меня зовут Максим.
1: Максим. Очень приятно. Максим, в какую школу ходим, в какой класс?
0: Я хожу в 4-й класс, в школу Да Винчи.
2: Да Винчи? Это что, где такая
1: это где
2: школа?
1: Такая школа? Мы в первый раз такое название слышим.
0: Клапец.
1: Это клапец. Да, сюда, окей.
2: Да Винчи. Да Винчи. Это вы там все рисуете и изобретаете как инженеры?
0: И да, и нет.
1: То есть просто это имеет к Леонардо да Винчи какое-то отношение? Или это постольку-поскольку?
0: Поскольку.
1: Понятно. Просто название. Все.
2: Красиво, все, да, Винчи. Вы как будто в Италии учитесь, а не в Клопеде.
1: Немножечко. Максим, у нас сегодня вопрос про утренних и вечерних людей. Ну, собственно говоря, вы какой человек больше? Когда у вас больше энергии? Утром или вечером?
0: Вечером.
1: А как утром просыпается? Тяжело?
0: Да.
1: Сколько будильников должно прозвучать, чтобы Максим встал?
0: У меня папа будет.
2: А у папы сколько будильников?
0: Один.
2: Вот папа молодец.
1: Ну, с первого раза встает, понимаешь?
2: Орел. Чух-чух.
1: И Максима водой, ведром воды. На, вставай. Хотели бы, чтобы вас обливали ведром воды с утра?
0: Нет.
2: Для лимфы, чтобы хорошо было разогнать ее сразу.
1: А потом сразу в холодный душ.
2: Там уже после ведра холодного, знаешь, уже и душ не нужен.
1: Мы сейчас папе вашему с таких идей придумаем, Максим. Ух, представляю ваше утро. Максим, мы спрашиваем, понятное дело, папа у вас энергичный с утра просыпается. А еще какими талантами обладает ваш папа?
0: Работает в рейсе и на месяц уезжает.
2: О, это талант у папы. Смываться на месяц и зарабатывать еще при этом деньги. Неплохо.
1: Мы про такие фактические таланты.
2: Так, а может быть, папа хорошо танцует или быстро бегает, рисует?
0: Быстро бегает.
2: О, папа, молодец.
1: Спортивный ваш папа, правильно, Максим?
0: Да.
1: Да, ну, о. Мы никакого подвоха нас
2: Орел,
1: просто интересует.
2: Орел, атлет.
1: Утром, на месяц, жух!
2: И разбудил, и побежал.
1: Побежал. Все верно. Максим, не мучим вопросами, кому ваши приветы?
0: Папе, маме, сестре, собаке, бабушке и всему миру.
1: Класс. Все, всем передали.
2: Принято.
1: Максим, большое спасибо, что были с нами. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Это был Максим из 4 класса школы Да Винчи.
2: Красиво.
1: Да. Пока же все, спасибо. Извините, если не подняли трубку. Попробуем давайте завтра. Завтра наверняка будет больше возможности именно вас поднять. Пока же мы отправляемся в мир музыки. Ти-фест. «Улети» называется
2: и
1: песня.
2: И не вспоминай.
1: Меня. Да, примерно так. Сейчас в эфире Радио Р.
5: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Председатель комитета Сейма по бюджету и финансам, зовут его Альгердас Сисос, выступил против предложения вернуть льготный НДС в размере 9% на отопление. По его словам, помощь должна предоставляться адресно тем, кто действительно не может оплачивать счета. Государство не настолько богато, чтобы платить за тех, кто может заплатить сам, заявил Сисос. Между тем, поставщики тепла прогнозируют, что предстоящей зимой отопление может подорожать примерно на 15-20%.
1: И среди льготников
2: Альгердас Сисос.
1: Между тем, жители подали эссо почти 9500 заявок на размещение прямых убытков после бури 22 августа. Компания уже выплатила 156 тысяч евро по 926 заявлениям. Чаще всего компенсацию просят за испорченные продукты, а также покупку или аренду генераторов и топлива для них. На пике бури без электричества оставалось почти 270 тысяч клиентов.
2: Между тем, депутат Сейма Ингрида Бразюлене, вот правильно вы говорил, предлагает включить учреждения культуры в число получателей поддержки за счет подоходного налога жителей. Если поправки примут, то с 27 года им можно будет перечислять до 1,2% уплаченного налога. Цель законопроекта – расширить круг получателей поддержки, предусмотрев, что ими также могут быть учреждения культуры, говорится в пояснении депутата. Сейчас до 1,2% налога можно направить неправительственным организациям, ну а с 27 года список получателей вернули школы, религиозные общины и ряд других организаций.
1: Спортсмен из Висагинеса Вадим Коробов стал вице-чемпионом Европы в спринте на сабборде. В финале на греческом Крите он преодолел дистанцию за 22,41 секунды и уступил победителю румыну Матео Барну всего на 126 тысячных секунды. Ну, то есть это... Ну, вот Гинтерес... Моргнул.
2: Да, примерно так.
1: Я очень доволен серебряной медалью, особенно учитывая, какие трудности пришлось преодолеть перед финалом, рассказал спортсмен. Перед соревнованиями ему пришлось искать доску для выступления, а на тренировке он травмировал плечо.
2: А сегодня в столице отметят осеннее равноденствие огненным представлением. Значит, 19.30 на горе Стало, это Калнупаркас, в Вильнюсе пройдет праздник осеннего равноденствия, называется Дурис. Главным символом вечера станет скульптура в форме дверей, которая загорится огнями, символизируя переход от светлого времени года к темному. Зрители также ждут выступления факиров и танцевальное представление кинетического театра Вильнюсского университета.
1: О погоде. Сегодня во многих районах временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер будет северо-западных, северных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: навсегда.
1: Реклама.
2: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
5: Радио Р.

0: Итак, прозвучали наши позывные, которые называются 2,5 человека, потому что речь у нас пойдет вот про эту половинку.
1: Точнее, про состояние здоровья при наличии этой половинки.
0: Да, совершенно верно. Значит, прихожу я на работу, сидит Эвелинка, грустная, тоскливая, кофе попивает, говорит, то кофе меня и булочки какие-то радуют. Булочек, правда, нету, потому что мы все...
1: Кейбин.
0: Подожди, ты из дома принесла. Обычно булочки мы покупаем за счет вас, дорогие друзья, тех, кто оставляет нам на чай и кофе в Байме, а кофе. Есть такое приложение, при помощи которого вы, найдя соль и перец, можете оставить нам от 10 центов до сколько вам захочется. Вот. И, собственно говоря, мы всегда этому
1: миллионы
0: рады.
1: Не оставляйте.
0: Да-да-да, нам слишком, мы тогда вообще работать перестанем.
1: Это да.
0: Я просто буду выходить и рассказывать, у меня, кстати, миллион. И все, и дальше двигаться.
1: Музыка.
0: И музыка играет. Вот. Просто, чтобы вы знали.
1: И еще закажешь рекламу.
0: Да-да, чтобы в рекламных блоках говорилось. А у Зукаса, кстати, миллион. Вот, поэтому не надо, мы это прекращаем. Вот. И, собственно говоря, сейчас денежки, которые оставались на чай, куплены в майке Шакиры, потрачены, поэтому мы как-то так.
1: Копим на Новый год. На Оливье.
0: На Оливье, на салат Оливье, да. Вот приблизительно. Так что оставляйте, если вам нравится то, что мы делаем, можете оставить нам на чай. Так вот, булочек нету, сидит Гайок, говорю, что с тобой? Что за грусть и тоска в твоем этом? И она мне рассказывает страхи беременной женщины.
1: Ну да, я в общем, падкая теперь на погоду. У меня пониженное давление. Кто знает, тот знает, что это такое. И пониженное у меня оно было всегда. У меня никогда 120 на 80, вот это как у спортсменки-космонавтки,
0: да. Да,
1: не присутствовало. 110 на 70, на 60. Так вот, сейчас у меня, ну, примерно 90 на 50. И вот когда оно там нижнее... скатывается кабанчиком до 40,
0: да.
1: Вот я чувствую себя не очень хорошо. И обычно это происходит, когда у нас, допустим, переменная погода, то светило солнце.
0: И вдруг дождь.
1: И вдруг дождь. Погода, конечно, в этот момент невероятно красивая, и радуга нас всех радует. И
0: все... А Эвелинке плакать хочется.
1: А мне хочется плакать, у меня поднимается тревожность, я вообще не представляю, что со мной в этот момент происходит. Думать я не могу, отвлечься ни на что не могу. И вот меня в этот момент можно, ну, как плакать, заказывать... Что так же, как и дождь, льются слезы.
0: Ну, смотри, твое положение, ну, то есть, не означает, что ты не можешь зарабатывать. Поэтому, ну, если вам нужна, вот, вы ведь чувствуете, погода так себе, и вам нужна плакальщица.
1: Я готова поплакать вместе с вами. Это правда.
0: Просто можно программу целую на этом построить.
1: Поплачем вместе.
0: Вместе, да. Я как продюсер продюсеров, знаешь, такой сижу. Давайте, девочки, плачем. Вот пример. Ну и мальчишки тоже, само собой. Просто тут так сложилось.
1: Мы никого не дискриминируем по гендеру.
0: Просто у нас в данном случае девочка плачет. Я только по фильмам. Увижу грустные, и все. И у меня пошло.
1: Ну а как? А вот это когда ты картофельные блины мне с селедкой прислал, что не плакал там за кадром?
0: Нет.
1: Боже, как я вкусно.
0: Боже, это улыбка была. Ты понимаешь, от улыбки, конечно, бывают слезы счастья. Но это мы про другое. Это когда вот у тебя эмоциональные перепады. У меня такие перепады, если только вот была рулька, и вдруг ее кто-то съел, а не ты. Понимаешь, вот этот? И это вот эта вот первая эмоция, когда ты, а где? А, съели. И вот это вот.
1: Неприятно.
0: Такой, знаешь, расплакаться или, ну ладно, спокойно, тебе же 45 лет, гендарюлька, успокойся. И ты спокойно, спокойно в этот. В твоем положении немножко ты не можешь так сказать.
1: Нет, я ж могу, я ж в эфире пока еще не плачу, благо.
0: Ну.
1: Но еще и вечер.
0: А утром на Радио Р, поэтому, дамы и господа, мы продолжаем.
2: Радио Р.

0: «Соль и перец».
1: Мы двигаемся далее. Вчера мы с вами немножко говорили о чтении. Я решил всякие погуглить всевозможные новости.
2: Так.
1: Связанные так или иначе с чтением, его поощрением. Ну, как...
2: И побуждением людей читать.
1: Читать, вот. Угу. И обратил внимание на Сингапур.
2: Так.
1: Это где экономика экономик, знаешь, вот когда-то в 90-е годы, когда он там невероятно взлетел и вдруг стал, ну, как сейчас Южная Корея, знаешь, вот приблизительно в те времена. Сингапур, вау! Вот, так вот, Сингапур запустил национальную кампанию, которая побудит жителей читать. Теперь жителям платят деньги за ежедневное чтение книг.
2: Вау!
1: Чтобы заработать всем желающим, нужно проводить с книгой не менее 15 минут в день.
2: Угу.
1: Отметки о чтении нужно поставить на специальном государственном сайте.
2: Угу.
1: Ну, то есть ты читаешь, присоединившись, ну, например, через там Google аккаунт к их платформе. Ну, то есть ты у тебя ну, электронная, сразу же ты вот можешь читать. Соответственно, каждая такая сессия может принести 20 виртуальных монет.
2: Так.
1: Вот, 1000 монет можно обменять на 1 сингапурский доллар, что значит примерно 68 евроцентов.
2: Угу.
1: Вот, для получения этой суммы придется читать каждый день на протяжении 50 дней.
2: Угу.
1: Вот, но ты, конечно, можешь больше заработать, ты будешь просто больше читать.
2: Больше, чем 20 минут в день, 20, да.
1: Ну, то есть, сел ты на 2 часа за чтение.
2: И вот.
1: Вот тебе, пожалуйста, ты зарабатываешь приблизительно сумму. Власти подчеркнули, что суть проекта заключается не в выработке привычки через постоянство, а не в крупном вознаграждении. Ну, то есть, в том, чтобы постоянно читать, а не в том, что зарабатывать. Вот в этом суть проекта. Выплаты служат лишь дополнительной мотивацией, говорят сингапурские власти.
2: Ну вот.
1: Как. Тебя бы побудило больше читать, если бы тебе за это еще и платили денег?
2: Ну да, наверное. Но я и так нормально читаю.
1: Ты нормально читаешь,
2: Да. Вот в 17 лет меня бы это очень побудило.
1: Ну, вот
2: знаешь,
1: я
2: вот... когда вот не хватает карманных денег.
1: Да, да, да.
2: И вот тут еще такая есть мулька от государства. Типа, давай, Никанорова, прочитай, и мы тебе 10 евро переведем.
1: Ну, как бы классно.
2: Классно. Да, но, ну, знаешь, у нас сколько у нас всего поощряется в Литве? Ну вот.
1: Ну вот.
2: Ну вот.
1: Не, ну хотя бы бесплатные музеи по воскресеньям. Каждое...
2: Ну,
1: так не каждое воскресенье, каждое последнее.
2: Каждое последнее воскресенье месяца музей бесплатный.
1: Можно сходить. Достаточно много народу ходит.
2: Да правильно.
1: Ну, падки люди в этом.
2: Надо ходить.
1: Ночь музеев, даже в бесплатные музеи, забиты битком
2: очереди. Это парадокс.
1: Это да.
2: Музей денег каждый раз в ночь музеев.
1: Он бесплатный, туда можно просто бесплатно сходить, но в ночь музеев там какой-то аншлаг.
2: Да.
1: Как будто вот бесплатно там музей деньги раздают. Это просто поразительные штуки. Но, в принципе, любая мотивация людей со стороны государства...
2: Я вот, кстати, ладно взрослых, ну, взрослые уже, вот нам вчера слушатели звонили, говорили, нет, времени у меня нет, времени и времени.
1: Это
2: и
1: мы
2: времени.
1: Все деловые
2: как
1: невероятно.
2: Как рилсы поскролить, так времени найдется. Mm-hmm. А как книжку открыть, почитать, то нет времени. Понятное дело, все занятые люди.
1: Я, с другой стороны, все
2: это
1: верно.
2: Надо к школьникам.
1: К школьникам твоя правда, что это могло бы
2: вполне
1: дополнительно
2: вот мотивировать.
1: Вполне.
2: У нас есть прекрасные приложения Волк 15. Не платили нам, просто мы оба пользователи этого приложения. Я сначала, как только его запускали как метапроект, ты потому что ты ходок-едок.
1: Да.
2: Вот. Там побуждают людей ходить и за это получать скидки.
1: Например, вот. В одном из продовольственных торговых центров ты, например, получаешь 15% на фрукты. 20. Какой-то момент были 15. 20% на фрукты. То есть ты, у меня этот под боком.
2: Да.
1: Я захожу, как персиков я купил. QR-скотик сосканировал, и вот тебе здрасте, пожалуйста.
2: Можно было бы запустить такую для книг, для школьников, среди школьников, потому что Волк 15 среди школьников популярны. Можно было бы что-то такое придумать и вот про книги.
1: Ну, в принципе, мне кажется, что здоровая мотивация для чтения. Немножечко денежек, не сверх нормы, ну, типа, не... Разорим государство, прочтем все. Вот это знаменитое. Но такой, в принципе, приятный бонус. Для читающих просто приятный бонус, а для нечитающих задуматься, что возможно, ну, то есть...
2: Мотивашка.
1: Лишняя евро, два, там, знаешь, на кофе.
2: На кофе.
1: На кофе, смотри, я кофе пью, и вот я и книгу читаю, и вот тебе здрасте. Вот это. Просто, просто забавно. Буду искать всякие вот эти вот новости.
2: Давай.
1: Про то, как...
2: Будем побуждать людей читать.
1: Мы, смотри, культурные, на праздники ходим.
2: Социальные.
1: Социальные. И еще сейчас музей захватим.
2: Это да.
1: Ну вот планирую, вот со всех пока не получается. Но со всех сторон подкатываю к этому музею. Вот еще и все. И вот еще чтение. Знаете, какая у нас программа? Ну, просто просветительская. Потом Эвелинка в декрет уйдет.
2: Да.
1: Ну и все, и скатимся снова. Скатимся будем только про еду и кино говорить. Как сидеть дома и не двигаться. Но это будет...
2: Класс!
1: Это будет позже. А сейчас же мы продолжаем наш активный социальный эфир.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: «Соль и перец».
1: Наш эфир продолжается. И как-то мы вчера не затронули эту новость. Ну, вообще, она выходных новость, воскресенье конкретно. Вот. И я просто рассказываю Еленке, говорю, что очень много всего хотел рассказать тебе уже
2: после эфира. Но в итоге хвалился собой.
1: Да, ну, так бывает. Ну, плюс мы поговорили все-таки о твоем Мадриде. Тоже не затронули ту часть спортивную, которую стоило затронуть. У нас, если вы не знали, существует футбол.
2: В Литве.
1: В Литве футбол. И мы однажды прямо с Савеленкой прямо столкнулись с футболом, вот, ну, не знаю, вот ну, на расстоянии буквально вытянутой руки. Мы были на празднике урожая.
2: Да.
1: Да. Значит, праздники урожая Вильнюсского района, и там прямо вот нас привезли, мы с Савеленко нас привезли. Значит, вот видели районную поликлинику вильнюсскую, вот, и привезли стенд. Значит, мы видели всех, все старства.
2: Все старства.
1: Да. Вот, просто думал, как
2: синяние,
1: это...
2: Синяние,
1: да, синяние. Я не знаю, как правильно по-русски. Но вот синяние все представились. С некоторыми мы знакомы, вот пообщались. И мы видели футболистов.
2: Да.
1: Значит, футболистов Трансинвест. Команды Вильнюсского района. И там мы с одним из членов горсовета общаемся. Он говорит, вот футболисты наши. Рассказывают, что в этом вот, нам бы еще баскетбольную команду бы. Вот это. Ну, там мы говорим, не за горами. Тогда вообще там... Вот такой small talk. Вот. И казалось бы, ну все, наше, ну, как бы общение, столкновение с футбольной командой, ну все.
2: Закончилось. А оказалось, что мы на этом празднике урожая их, ну ладно я, но Гинтер Свигдатович своим видом замотивировал, и в итоге они на этих выходных победили Жальгирис столичный со счетом 3-0.
1: 3-0, да. Жальгирис, которым управляет общественник Андрю Стапидас, и который там кучу продает мест, и там сейчас мотивированные болельщики, которые очень болеют, и местами этот Жальгирис выступает ого-го. Ну, то есть, забивая голы, хорошо играя, там, в это все верно. Ну, как будто ребята из Вильнюсского района просто вышли, ну,
2: и все.
1: И 3-0, не так и бывает.
2: И вот, раскатали.
1: Шип-шип-шип. И вот я вот даже как с одной стороны, столичная команда Жальгирис, с одной стороны, команда вот этого Вильнюсского района.
2: Да.
1: То есть, Трансинвест. А я вот живу в Новой Вильне, вот прям по границе, понимаешь?
2: И сердце твое разрывается, да?
1: Я не знаю, что делать, вот как в этом анекдоте про умных и красивых, понимаешь? Я не знаю, в какую сторону. Разорваться, что ли, понимаешь? За какую команду болеть? Вот, ты мне что посоветовала?
2: Ну, я тебе советую написать и одной, и другой команде письмо.
1: Мотивационное.
2: Нет, чтобы они пришли пригласительное. Если какая-то из этих команд согласится к нам прийти... Вот мы зато с тобой болеть и будем.
1: Так, надо по фамилиям посмотреть и каждому игроку, потенциально мог бы.
2: А там вот в Жальгирисе команду я не видела состав, но, слушайте, девчонки, Вильнюсского района команду, я прошу прощения, там иностранцы, там все загорелые, все такие модные, все такие крутые. Есть, конечно, и местные ребята тоже, хлопчики такие, что мама не горюй. Поэтому обратите внимание. Футбол – это секси.
1: Так, те, кто слушает нас из Вильнюсского районного самоуправления. Мы хотим в гости команду «Трансинвест».
2: Да. Ну, мы и Жальгирис хотим. Жальгирис, если вы нас слушаете, очень вас ждем, давайте, было бы супер.
1: Мы вас не будем сталкивать вместе, но мы просто... Было бы забавно, команда «Соль и перец» столкнула две, не поверь. Вот, нет, это просто пообщаться.
2: И по блицу, одного игрока посадить другого, и блиц, пау-пау-пау, футбольный.
1: Именно футбольный, думаешь? Я бы думал другое, знаешь?
2: Ну, а любой, баскетбольный.
1: Баскетбольный блиц, знаешь, вот.
2: Да, в каком году? Чемпионат Европы выиграл баскетбольный клуб «Жальгирис». И все-таки в каком? А в каком? В 99-м. Все это было где? В программе «Год по нотам», которая выходила.
1: Вот это в связке. Вот это. Боженька, вот кого-то поцеловал.
2: Видишь как?
1: Нужно связки вот эти работать. Да, да. Вот это пас, понимаешь? На, и вот, пожалуйста, сразу голевая передача и на. «Год по нотам» каждую субботу в полдень в программа от Радио Р и Эвелины Никаноровой. Вот, подключайтесь. Был вот, да, кстати, в 99-й
2: год.
1: Совершенно верно. Следующий какой будет, решим буквально через несколько часов.
2: Мгновений.
1: Да. Решим, запишем. И вот вам, пожалуйста, в эту субботу будете ловить очередную
2: программу. Чтоб на всех блицах вы у нас отличниками были.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
4: Министр сельского хозяйства Кестутис Можейка заявил, что глава национального платежного агентства Фортунатас Дергинчус будет уволен, если расследование установит его ответственность за возможную коррупцию. Если в ходе расследования будет установлена его ответственность или другие обстоятельства, из-за которых он не сможет продолжать работу, решение об увольнении будет принято незамедлительно, сказал министр. Сейчас Дергинчус проходит по делу как свидетель, а его зам Томас Орлицкас как подозреваемый.
3: Тем временем, по данным Виолетува, сейчас в стране 154 моста находятся в плохом состоянии, хотя в начале года их было 140. Ремонт 27 объектов уже идет, однако мэры отмечают, что работы продвигаются слишком медленно. На восстановление мостов в очень плохом и критическом состоянии потребуется около 1 миллиарда евро. Виолетува объясняет проблему возрастом инфраструктуры. Большинству мостов уже более 50 лет, а нагрузка от тяжелого транспорта значительно выросла.
4: На перекресток улиц Кедайню и Лидос в Вильнюсе вернули скульптуру Ромуальдеса Квинтеса «Водонос», поврежденную в конце июля пьяным водителем «Лексуса». У мужчины тогда обнаружили почти 2 промилле алкоголя. Скульптуру отреставрировала компания «Гринда». Водонос изображает еврейского водоноса. Когда-то такие люди набирали воду из реки и доставляли ее в магазины и мастерские старого города, где не было водопровода.
3: В Литве началось голосование за дерево 26-го года. В финал вышли 12 деревьев из разных уголков страны. Среди них дубы, липы, каштаны, черешня, груша и тополь. Мы выбираем не самое красивое дерево, мы выбираем историю, которую хотим сохранить и передать будущим поколениям, говорит руководитель Литовского центра арбористики Сигитас Альгис Дейвенес. Голосование продлится до 4 октября, а победителя объявят 21 октября. Напомню, что в нашем телеграм-канале «Новости в Литве» вы можете пройти по всем ссылкам и проголосовать за самое прекрасное дерево Литвы. В следующем году это дерево представит Литву на конкурсе «Европейское дерево года».
4: Сегодня в 18 часов в городище Покольничка в Каунасском районе пройдет праздник, посвященный Дню Единства Балтов и Осеннему Равноденствию. На городище высотой 27 метров выступят фольклорные ансамбли Самилу Сянуалей и Кубульдинас, которые исполнят традиционные балтские песни. В этот же вечер мероприятия пройдут и в других местах района. В 19.30 на городище Пеполю и в 20 часов в Запишкисе зажгут праздничный огонь.
3: О погоде. Сегодня во многих районах временами пройдут дожди, возможны также грозы. Ветер будет с северо-западных, северных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

довозил меня, бил вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Солим? Перчим? А может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, у нас музыкальная новинка. Напоминаю, что голосовать за музыкальные новинки вы можете на нашем сайте radio.r.lt, подраздел ТОП-20. Двадцатка лучших песен, по мнению наших радиослушателей, каждую пятницу озвучивает Олег Шишлов. А затем новинки нашего музыкального эфира, за которые вы точно так же можете проголосовать. Либо да, либо нет. Там стрелками вверх, либо вниз. По вашему мнению. От ваших голосов зависит судьба той или иной песни. Песни на этой неделе.
2: «Бай Индия» и его песня «Спектакль».
1: Ну, это он для слушателей «Бай Индия». Простонародье Витька. Витька Вавилов.
2: Yes.
1: Сравнивает девушку с произведением искусства. Ты картина, кто тебя рисовал. Mm-hmm. Этому шедевру будет хлопать весь зал. Вот такие вот там строчки.
2: Да.
1: Он пишет самостоятельно всю музыку с самого начала карьеры. Причем

0: у нас в эфире. Так у нас группа Добро. Группа Добро, ну, как бы это всегда как будто у тебя выпускной, знаешь? Вот у них все песни такие. Мы сейчас выйдем со школьного двора, и вот голуби промчались в никуда. Вот.
1: Сейчас группа Добро такая слушает.
0: А неплохо.
1: Неплохо. Возьмем себе на вооружение.
0: Вот. А Индия крутой молодой парень. Вы его также знаете.
1: Она танцует под шаде.
0: Именно. Именно, дорогие друзья. Поэтому вот сейчас его сольная песня лично сделанная, лично написанная, лично спита, прожитая. Спектакль.
1: Давайте послушаем, а если вам нравится, то давайте и проголосуем.
2: Радио Р.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Итак, дамы и господа, значит, немножко о мероприятиях. Понятно, сегодня равноденствие, день, когда ночь постепенно будет дольше длиться, чем день.
2: Угу.
1: До 22 декабря будем вот жить в потемках все время. Если
2: мы
1: что.
2: Уже с тобой.
1: Совершенно верно. И с утра выходишь, темно.
2: Темно.
1: Темно.
2: Благо ты своей улыбкой всю новую Вильню освещаешь. Что, и все такие, что уже рассвет? А нет.
1: Ну, это звук идет на работу. Так и живем. Значит, и сегодня будет во многих местах от Клайпеды до Вильнюса, от Вильнюсского района до
2: Щауляя.
1: Огромное количество. Но помимо всего, в Щауляе сегодня, еще в честь города и праздника Дня Щауляя, сегодня будет большой забег по Щауляю. Вот марафон, щауляйский марафон. Я почему во вторник я теряюсь? Но вот они решили, что...
2: Ну, не откладывай то, что можешь делать сегодня.
1: Да, и там перекрыт практически весь город. Просто имейте в виду. Но вот именно бег, как будто бы...
2: Класс. Всем сил, здоровья.
1: Да. Но я больше всего удивился, когда я заходил в соцсети, сколько людей возмущены тем, что забег во вторник, а не воскресенье. Ну, возмущены люди из других городов, потому что те, кто бегуны...
2: Они не возмущены.
1: Ну, то есть они просто там... Почему во вторник? Ну, вот так вот они решили.
2: Угу.
1: Какие причины, ну, нам неизвестны.
2: Может, день в день хотели.
1: Может быть, может быть. В общем, обратите просто внимание.
2: Так, что же в Поневежисе?
1: В Поневежисе на этих выходных пройдет фестиваль «Открытый промышленный уикенд». Это уже который год подряд, когда они открывают все заводы, всевозможные фабрики, всевозможное производство. Всего только чего можно. Где-то, может, на сахарный, например, завод сходить и посмотреть, как это все работает. Или там на завод, не знаю, сейчас телевизоры там производят. Ну, в любом случае, на какие-то вот технические заводы, техническое производство тебя пускают, и ты можешь собственными глазами посмотреть, как производят электронику, изделия металла, стекла, продукты, одежда, мебель, все вот это, что производится в Поневежисе, можно вот в этот уикенд записаться.
2: Вот, прекрасная возможность для людей, которые были у нас такие заводы и фабрики, все развалили. Вот съездить в Поневежис на, это, вот, на этих выходных, посмотреть, как идет промышленность сейчас, сравнить, если вы когда-то работали на фабрике, прицениться, сколько там чего, много ли модернизации, а потом нам рассказать.
1: Помимо всего, в Поневежисе во всех кафе и ресторанах будут специальные блюда, которые подготовлены именно к открытому промышленному уикенду.
2: Класс.
1: То есть я видел, где-то там была рекламка тоже, подходил по этим, что будет бифштекс а-ля телевизор. Знаешь, выглядеть как телевизор. Ну, то есть я просто подумал, ух ты, как они изобретательно пошли. Там, ну, кто-то десерт специальный готовит к этому. Ну, в общем, всевозможные. То есть подготовился город, вот готов к этому промышленной...
2: Класс.
1: Промышленизации. Вот
2: назову промышленизация.
1: Это. Ну, называем
2: ну,
1: это так.
2: Ну, вы, конечно, Гинтер Сантана.
1: Ну, бывает и такое. Вот, так что, если будет возможность на этих выходных вперед в Поневежис просто посмотреть, прочувствовать это. Это просто, мне кажется, что хорошее.
2: Может, кого-то это замотивирует, и кто-то фабрику откроет. Так я так же могу.
1: Вот, и тогда мы тоже опять припишем, я припишу себе, что это благодаря мне эта фабрика открылась. Просто знаете, ну я так живу, ничего не сделаешь. Это ты вот сейчас смеешься, а я уйду на пенсию, ну все мое будет. Дети, которые в детскую рубрику звонят...
2: Они все твои, я понимаю.
1: Родители сначала, а потом мои, понимаешь?
2: Но, недаром в Италии потом после 20 лет радио работы запрещают голосовать.
1: Да?
2: Потому что всякие там червячки появляются в голове.
1: Они уже, понимаешь, уже. Вот у меня же практически 20 лет работы на радио.
2: Так вот, я о чем говорю.
1: Хорошо, мы далее будем выбирать одну из песен Потапа и Насти Каменских, так что присоединяйтесь.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005. И мы с вами выбираем песни Потапа и Насти Каменских. Выбрали 16, значит, треков. Каждый из них столкнем друг с дружкой. Получится лучшие 8. Потом из 8 4.
2: Потом 2.
1: И вот из 2 нужно будет выбрать самую-самую лучшую песню Потапа и Насти Каменских, по мнению наших радиослушателей. Поэтому будьте активны. 052-305-005 сегодня сражаются.
2: Крепкие орешки. Я не знаю.

0: Ой, а что это за фильм? Какой это ужастик? Я просто... Сразу вот эта фраза мне всплыла. А что это за фильм? Почему-то так. 052-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
1: Доброе утро, Эрика.
0: Эрика, как всегда, у нас трие нашего голосования. Эрика, вы начинаете сегодня голосование. Кто? Что за песня?
1: Мозги.
0: Мозги, значит, про принято. Мозги. Понятненько, значит, мозги. Отмечаем. Эрика, спасибо большое. Вам хорошего настроения, хорошего утра. Значит, мозги. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Кирилл.
0: Кирилл, у нас две песни. «Крепкие орешки» и «Не люби мне мозги». Какая вам кажется больше?
2: «Не люби мне мозги».
0: Ага, это вы так всем говорите, кто к вам пристает, Кирилл?
2: Нет, только сегодня утром.
3: Только нам.
0: Только нам, понятно, Кирилл. Мы больше не будем. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Доброе утро, Ольга.
0: Оля, очень приятно. Оля, у нас есть две песни. «Крепкие орешки» и «Не люби мне мозги». Какая вам больше нравится?
4: Конечно, за «Крепкие орешки».
3: «Крепкие орешки» принято.
0: Спасибо большое, Оль. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Значит, за Брюса Уиллиса. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Доброе утро, Санди.
0: Санди, доброго утра и вам. У нас есть две песни. «Крепкие орешки» и «Не люби мне мозги». Какая вам больше нравится?
5: «Крепкие орешки».
0: Принято. Спасибо большое, Санди. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Так, так, 052-305-005. Здравствуйте, говорю одному из наших радиослушателей. Как зовут вас?
6: Игорь, здравствуйте.
0: Игорь, очень приятно. Игорь, от вашего голоса зависит, какая песня пройдет следующий этап. У нас есть «Крепкие орешки», у нас есть «Не люби мне мозги».
6: «Крепкие орешки».
0: Вот так вот вырвались вперед. Спасибо, Игорь, вам хорошего утра и хорошего настроения. Голосование.
3: Никто не ждал.
0: Ну, ты не ждала. А некоторые мужчины в нашей
3: в нашем коллективе, которые думают, что они крепкие орешки.
0: Совершенно радуются неимоверно. Вот. Нет, ну тут, видишь, все честно. Мы поднимали, так проголосовали. Поэтому последние три слушателя. Прямо раз, два, три, и все. Ну, и «Крепкие орешки» проходят следующий этап.
3: Ну, все. Песню посвящаем Валентину.
0: Ну, само собой. Потому что он единственный Брюс Уиллис, который всех спасет на нашей радиостанции.
3: Это правда. Да.
0: Человек просто, ну не крепкий. Не жалеющий себя.
3: Орех
0: такой просто.
3: Наш Валентин.
0: Все в голове, понимаешь? Все в голове, все эти орехи. Хорошо, «Крепкие орешки» прямо сейчас в нашем эфире.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве. В эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что уже определился с кандидатом на пост главы службы охраны госграницы. Но пока не называет его имени. Когда будут завершены все проверки, я сообщу об этом в первую же минуту, сказал министр. Прежний руководитель службы Рустам Аслюбаева ушел в отставку в августе.
0: Голоса регионов.
1: Лишившийся должности мэр Друскиненка Ричарда Смолинауска с прошлой пятницы работает главным советником директора администрации самоуправления. Мне поручены самые разные задачи. От НАТО и безопасности до атомного оружия, включая всякие другие мелочи. Рассказал Малинаускас. Полномочий мэра он лишился после того, как апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о коррупции. Суд тогда назначил ему штраф в размере 60 тысяч евро, который Малинаускас уже выплатил. Напомню, что сейчас временным мэром Друскиненка стала Виолетта Григо-Веня.
2: Между тем, детский сад Варпялис в Поневежисе присоединяют к детскому саду Вайкисте, а 12 сотрудников увольняют. В самоуправлении объясняют решение многолетним сокращением числа воспитанников. Сад был заполнен менее чем наполовину, а в прошлом учебном году его посещали менее 60 детей. Три группы уже перевели в Вайкисте, при этом их не разделяли, и дети смогли остаться со своими воспитателями. До реорганизации в Варпялис работало 27 человек.
1: Как пишет Вокаро Экспресс, родители школьников второй год подряд просят Клайпедское самоуправление установить навес на остановке возле ботанического сада на улице Кретингос. После открытия поблизости новых учебных заведений остановкой пользуются все больше детей, которым приходится ждать автобусы под дождем и снегом. «Больно смотреть, как они стоят мокрые и замерзшие», рассказала одна из матерей. Самоуправление объясняет, что установить навес на существующие остановки мешают требования безопасности для пешеходов и велосипедистов, а строительство новой остановки с павильоном пока отложено.
2: Ну и новость похвастаться. По прогнозам Oxford Economics, в концу десятилетия Вильнюс может приблизиться к Варшаве по среднему доходу на душу населения с учетом покупательной способности. Варшава уже опережает по этому показателю Париж и стала одним из крупнейших центров финансов, технологий и бизнес-услуг в Центральной Восточной Европе. В целом, в рейтинге городов мира за 26-й год лидирует Нью-Йорк, а среди европейских городов выше всего расположились Лондон, Париж, Дублин и Цюрих.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня во многих районах временами пройдут дожди, местами также возможны грозы. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама. Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке «Балтиос аттракционы».
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
3: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Премьер Миндугас Синкявичус объяснил, что о строительстве завода RSI Europe в Поневежском районе заранее не сообщали из-за соображений безопасности. «Информацию публикуем, когда уже планируем реальные работы», — заявил премьер. На заводе стоимостью до 50 миллионов евро будут производить дроны и другие современные оборонные системы. Строительство планируют начать в следующем году.
1: Между тем, Национальное агентство образования представило две концепции оценки качества школ. Первая предлагает отказываться от регулярных проверок как основного инструмента и следить за прогрессом школы с помощью общей системы данных, учитывая не только успеваемость, но и психологическое благополучие учеников. Вторая же сохраняет внешнюю экспертную оценку, но предлагает учитывать также качество управления, учебную среду, сотрудничество и атмосферу в школьном сообществе. Важно превратить оценку не в инструмент контроля, а в средство развития школы и своевременной помощи, заявил глава агентства Симонас Шабановас. Обсуждение продолжится до 30 октября.
2: В Вильнюсе завершили основные работы по реконструкции улицы Басанавичус. Обновили дорожное покрытие и тротуары, заменили аварийный водопровод, оборудовали ливневую канализацию и велосипедные полосы в обоих направлениях. Мы обновили не только то, что видно невооруженным глазом, но и с изношенные подземные сети, заявил мэр Валдис Бенкунскас. Он вчера и рилс выложил, как он на велосипеде в шлеме катается с улицы Басанавичус. Так что там все серьезно, если что.
1: То, что ее делали тысячу лет в обед.
2: Ну, как с 23 сентября, то есть завтрашнего, по улице в обоих направлениях снова будут ходить троллейбусы 6 и 12, вернутся автобусы 21 и ночные маршруты Н2, Н8, Н9. Оставшиеся же работы, которые не будут мешать движению, завершат до конца октября.
1: В Вильнюсской ратуше завершена большая часть работ по обновлению фасада. Уже отреставрированы поврежденные участки, карнизы, окна и декоративные элементы. Продолжаются также работы на крышу, утепление чердака и установка наружного освещения. В ближайшие месяцы мы завершим последние этапы, и жители и гости города смогут увидеть полностью обновленную ратушу, заявила вице-мэр Симона Белюня. Внутренние помещения обновили еще в мае, а стоимость нынешних работ составляет почти 4 миллиона евро.
2: Ну а в следующий вторник, 29 сентября, 17 часов, во внутреннем дворе поликлиники в Каролинишкес на улице Асановичутес пройдет бесплатный вечер для жителей. Специалисты поликлиники бесплатно проверят остроту зрения. А при обнаружении проблем помогут сразу записаться на консультацию офтальмолога. После проверки выступит Эдмундас Кучинскас с концертом во дворе Каролинежской поликлиники.
1: В Карпол.
2: Именно так. Yes. Thank you for your opinion. Участие бесплатное, но из-за ограниченного количества мест необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно на сайте поликлиники, в ее соцсетях или по телефону. Просто найдите в этот. Сипавичус... Ой, Кучинскас.
1: Да.
2: Кучинскас.
1: Мэтр.
2: Мэтр? Мэтр литовской эстрады, крутой. Сейчас он вот недавно фотографии выложил, где он там где-то загорел. 71 год, человечку там. Он выглядит. Вау.
1: Ну, потому что к офтальмологу вовремя ходит.
2: Вот и об этом говорят. Он все может узрить в своем здоровье то, чего другие не могут высмотреть.
1: Так смотрит что... в душу.
2: Он сегодня с золотыми словами бросаешься, Никанорова.
1: О погоде. Сегодня во многих районах временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Литва ожидает большей ясности по поводу возможной сделки США по импорту белорусских калийных удобрений. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Дэвидас Матулёнис. По его словам, Вильнюсу известно об интересе Вашингтона к покупке удобрений. Однако конкретной информации о готовящемся соглашении пока нет. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над крупной сделкой, которая позволит импортировать калийные удобрения из Беларуси. До введения санкций их транзит осуществлялся через Клайпедский порт, однако литовские власти ранее скептически оценивали возможности его возобновления. Национальное агентство образования представило две концепции оценки качества школ. Первая предлагает отказаться от регулярных проверок как основного инструмента и следить за прогрессом школ с помощью общей системы данных, учитывая не только успеваемость, но и психологическое благополучие учеников. Вторая сохраняет внешнюю экспертную оценку, но предлагает учитывать также качество управления, учебную среду, сотрудничество и атмосферу в школьном сообществе. Важно превратить оценку не в инструмент контроля, а в средства развития школы и своевременной помощи, заявил глава агентства Симона Шабановас. Обсуждение предложений продлится до 30 октября. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что уже определился с кандидатом на пост главы службы охраны государственной границы, но пока не называет его имя. «Когда будут завершены все проверки, я сообщу об этом в первую же минуту», — сказал министр. Прежний руководитель службы Рустамас Любаевас ушел в отставку в августе. Жители Литвы подали в ЕСО почти 9,7 тысяч заявок на возмещение прямых убытков после бури 22 августа. Компания уже выплатила 156,6 тысяч евро по 926 заявлениям. Чаще всего компенсации просят за испорченные продукты, а также покупку или аренду генераторов и топлива для них. На пике бури без электричества оставалось почти 270 тысяч клиентов. И о погоде. Завтра в нашей стране будут идти дожди. В течение дня воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, замолчал.

круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Газанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
3: Радио Р.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Рядом с тобой.

0: Reklama.
1: Padainuokime apie švarą.
2: Gerai.
1: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
3: Clean Solutions.
1: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
2: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
4: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
5: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
6: Радио Р.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: В эфире «Радио М».

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Депутат Сейма Ингрида Бразюленя предлагает включить учреждения культуры в число получателей поддержки за счет подоходного налога жителей, то есть ГПМ. Если поправки примут, с 2027 года им можно будет перечислять до 1,2% уплаченного налога. Цель законопроекта – расширить круг получателей поддержки, предусмотрев, что ими также могут быть учреждения культуры, говорится в пояснении депутата. Сейчас до 1,2% налога можно направлять неправительственным организациям, а с 2027 года список получателей уже расширят за счет школ, религиозных общин и ряда других организаций.
0: Голоса регионов.
1: В ночь на вторник воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было ограничено более чем на 3 часа после обнаружения радарами отметок, которые характерны для контрабандных метеозондов. Ограничения действовали с 23:25 до 2:40 ночи и затронули 17 рейсов и около 3200 пассажиров. 12 самолетов перенаправили в аэропорты Каунаса, Риги и Варшавы. 3 рейса задержали, еще 2 отменили. В литовских аэропортах заявили, что инцидент связан с метеозондами, которые запускаются со стороны Беларуси. В то же время в Шауляйском районе 22 и 23 сентября впервые в Литве пройдут учения по идентификации жертв массовых катастроф и исследованию массовых захоронений. Участники будут отрабатывать действия после условной авиакатастрофы, поиск тела обломков самолета с использованием беспилотников и последующую идентификацию погибших. Вторая часть учений будет посвящена исследованию массового захоронения с применением георадара, 3D-сканирования и эксгумации. В тренировках примут участие специалисты из Литвы, Латвии и Эстонии. Во вторник в Вильнюсе пройдет шествие «Админтиас Кялес», приуроченное к 85-летию начала Холокоста в Литве. Более 400 школьников и учителей впервые пройдут по маршруту от мемориала в Панеряй до площади Рудненко в центре столицы. В этом году маршрут проложен в обратном направлении – от места массовых убийств в город, что символизирует возвращение памяти об уничтоженных еврейских общинах. 23 сентября в Литве отмечается День памяти жертв геноцида евреев. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское гетто. Отделение партии «Союз Отечества Христианские демократы Литвы» в Вильнюсском районе выдвинуло депутата Сейма Дайву Ульбинайте кандидатом на пост мэра района. Политик заявила, что в ходе кампании сосредоточится на 7 наиболее актуальных для жителей направлениях и будет проводить встречи с жителями и экспертами. Муниципальные выборы, на которых жители 60 самоуправлений Литвы изберут мэров и членов советов, пройдут весной 2027 года.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будут идти дожди. В течение дня воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Литва впервые заключила долгосрочный контракт на поставку американского газа сроком на 10 лет, сообщает Министерство энергетики. Государственная компания «Игнитес» договорилась с американской EQT о поставках в 2027-2036 годах 10 партий сжиженного природного газа, примерно на 1 тераватт-час ежегодно. Это позволит покрывать около 40% потребности жителей Литвы в газе. Цена будет привязана как к европейскому индексу TTF, так и к американскому Henry Hub, что по оценке министерства поможет снизить зависимость от скачков цен на европейском рынке. Литва не располагает информацией о готовящейся сделке США с Беларусью по покупке удобрений и не намерена менять свою позицию в отношении Минска, заявил глава комитета Сейма по иностранным делам Ремигиус Мотузас. По его словам, сейчас нет оснований отменять действующие санкции ЕС против Беларуси, срок которых истекает в конце февраля. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон работает над крупным соглашением по закупке белорусских удобрений. До введения санкций их транзит осуществлялся через Клайпедск. Порт, однако литовские власти скептически относятся к его возобновлению. Компания «Штунта Студия», принадлежавшая мужу сотрудницы усадьбы Раудондворец Греты Норвайщене, с октября 2022 года выиграла 83 закупки учреждения, сообщает Дельфи. После того, как Норвайщене начала работать в усадьбе в июне 2024 года, компания ее мужа получила 40 заказов на техническое обслуживание мероприятий, аренду оборудования и другие услуги. Сама Норвайщене утверждает, что не влияет на проведение закупок еще до трудоустройства, вышла из состава компании. Ситуацию в усадьбе Раудондворец, где ранее возникали вопросы о возможном непотизме и нарушениях при закупках, также изучает антикоррупционная комиссия Сейма. Только 28% родителей в Литве регулярно обсуждают с детьми деньги и финансовые решения, показал опрос по заказу банка Артея. Еще 36% делают это время от времени, 24% редко, а 12% вообще не говорят с детьми о финансах. Чаще всего родители обсуждают с детьми сбережения, ответственное потребление и планирование карманных денег. Финансовые эксперты советуют начинать такие разговоры примерно с 4 лет, используя повседневные ситуации, например, покупки в магазине, накопление и выбор между желаниями и необходимыми расходами. И о погоде. Завтра в нашей стране будут идти дожди. В течение дня воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября. Вильнюс. Польский дом. 18 октября. Клайпеда. Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет «Билеты ЛТ».

0: хочет, до конца пойдет к нему.
1: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
2: Доброго и прекрасного серого и осеннего дня на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова. Хороший день на Радио Р. Напоминаю, что вы на наших волнах. И несмотря на то, что в воздухе уже пахнет осенью, мы с вами не расстраиваемся и используем это время себе на пользу. Значит, что воздух уже свежее, значит, что ночью, если спите с открытыми окнами, спать будет гораздо лучше, ну и можно больше времени проводить дома, ютиться под пледами с горячими напитками и просто кайфовать. А еще кайфовать нам помогут праздники, которые люди придумали и по какой-то причине отмечают. Во-первых, сегодня как раз-таки день раскрашивания серости. Ну, это в самом-самом глобальном смысле. Как вы решите раскрасить эту серость и свои, возможно, даже серые будни? Вот у меня они, например, такие. Так оно и будет. Всемирный день без автомобиля тоже сегодня. Именно на этом дне заканчивается наша европейская неделя мобильности, которая, в принципе, цель ее главная – показать, что есть вот более адекватные к природе, к экологии, более бережные к экологии виды транспорта и что ими нужно пользоваться. Вот обычно наш президент Гитанас Наусседов в этот день ездит на работу на велосипеде, в шлеме, все как положено, но в этом году, ну, точнее, в эти дни он находится в США, поэтому, к сожалению, на работу добраться на велике не может. Еще сегодня в Вильнюсе, кстати, бесплатный транспорт, поэтому можете воспользоваться этим моментом, покататься на наших новеньких троллейбусах и автобусах, посмотреть, как это классно они сделали. Не классно, потому что, честно говоря, мне не очень нравятся наши новые автобусы. Как будто круто, что они такие новые, красивые, стильные, но мест, как мне кажется, там стало гораздо меньше. При этом больше рейсов не пустили, а людей все столько же. Ну ладно, я не буду жаловаться, сегодня без жалоб. Всемирный розовый день тоже сегодня. Ну, если вдруг надели что-нибудь розовенькое, то можно поздравить вас, а если нет, то можно это сделать дома. День бизнес-леди, то есть день деловых женщин тоже сегодня отмечается. Дорогие предпринимательницы, потрясающие наши дамы, я вас поздравляю. Дальше больше, дальше лучше. И день рождения Щауляй тоже сегодня, представляете? Дорогие наши слушатели в Щауляй, я вас поздравляю. Потрясающий город, потрясающие вы. Просто огромное вам поздравление имени на сегодня у Анны, Никиты и Томаса. Если это вы, поздравляю, вы обладатели прекрасных имен. Но если не вы, ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Сегодня я с вами на протяжении 2 часов, потому что мой дорогой коллега Женечка Соленков должен вернуться сегодня. Надеюсь, минута на минуту, может быть, зайдет, а может и нет. Может, будет тянуть до самого последнего момента, и потом мне скажет: блин, пожалуйста, почитай новости за меня на 4, а то я не успеваю. Но надеюсь, что этого не будет, потому что он должен вернуться после отпуска отдохнувшим, бодрым и готовым за всех тут работать. Ну, это так, просто мое мнение. В общем, в ближайшие 2 часа мы с вами будем поддерживать хорошее настроение, что-нибудь новое узнавать и, конечно же, слушать классную музыку.
1: Радио Р.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

0: Хороший день.
1: Слушайте, совсем бы было рассказать. В календарях еще отмечают, что сегодня день осеннего равноденствия. Я еще погуглила.

0: он не конкретно сегодня, а в ночь на завтра, в 3 часа где-то ночи, я решила воспользоваться поводом и, в принципе, напомнить, что это за день такой, может быть, какие-то поверья вокруг него существуют, ну, потому что вот этот осенний сезон наступил, скоро там День всех святых, он же Хэллоуин, ну, и я люблю какие-нибудь байки такие рассказывать, и сама, на самом деле, в них верю и думаю, что кто-то из наших слушателей, возможно, тоже. В общем, в этот момент, значит, в день осеннего равноденствия, солнце пересекает небесный экватор с севера на юг. И для северного полушария это начало, официальное начало астрономической осени. То есть вот эти 22 дня сентября, которые были до этого, забейте, это была не осень, а вот то, что начнется с завтрашнего дня, это уже осень. И после равноденствия ночи становятся длиннее дней. И так будет до весеннего равноденствия. И вообще исторически этот период связан с окончанием сбора урожая. То есть благодарят за полученное, запасаются на зиму, ну и переходят к темной половине года. Звучит довольно загадочно. И равноденствие часто трактуют как время такого баланса, время для того, чтобы подвести итоги и отпустить старое. И я, конечно же, поинтересовалась, что можно и что нельзя делать в этот день. Ну, то есть, как бы завтра, но уже вот с ночи, если готовитесь, то готовьтесь. В общем, можно подводить итоги, завершать какие-то дела или отношения, если они давно, например, тянутся и в вас больше негатива вызывают, чем каких-то положительных эмоций. Можно выбросить старые вещи. Возможно, это прекрасный повод для некоторых освободиться от вещей, которые вы все время, перекладывая вещи в шкафу, откладываете и думаете, ну, я вот скоро надену, но по факту полгода не надеваете и еще полгода не наденете. Можно записать несколько вещей, за которые вы благодарны предыдущему сезону, да и, в принципе, поблагодарить, например, своих родных, близких, ну, или каких-то людей в вашем окружении, если их есть за что благодарить. Что нельзя делать? Нельзя начинать день ссор, да и в целом ссориться нельзя в этот день, потому что вы нарушаете таким образом вот то самое равновесие, равноденствие, весь этот баланс. И равноденствие, кстати, можно еще считать вот этой своеобразной точкой пересмотра года. Весной мы символически начинаем что-то и строим какие-то планы. Летом, как правило, действуем, чтобы этих планов достичь, а осенью уже смотрим, что из этого выросло, ну а зимой уходим в такой более спокойный период. Поэтому всем желаю прекрасного равноденствия. Сегодня в Вильнюсе, в Каунасе есть мероприятие на эту тему, поэтому тоже можно посетить, если не боитесь прохладной погоды. Но в целом давайте просто не ссориться и по возможности выбросим все старое, что нам не нужно. Просто освободимся.
1: Радио М. Твое осеннее настроение.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Больше мои негласные рубрики, исследования, которых никто не просил, но их по какой-то причине сделали. Я люблю исследования, которые касаются музыки, потому что без музыки я свою жизнь не представляю. И мне особенно интересно читать исследования, которые проводятся вот в связи с музыкой. И, в общем, одно исследование было опубликовано в журнале «Кортекс», и оно показало, что совместное прослушивание музыки с другом не просто делает опыт более социальным, но и реально синхронизует эмоциональные реакции и активность нашего мозга. Авторы работы отмечают, что музыка изначально это, в принципе, вещь, которая выполняет социальную функцию. То есть от колыбельных до каких-то концертов на стадионах или в больших клубах. И она помогает людям переживать эмоции вместе и усиливает чувство принадлежности к группе. И это все связано с тем, что музыкальные стимулы, это уже из психологии, активируют системы вознаграждения в мозге, которые отвечают за наше удовольствие. Поэтому, когда вы слышите какую-нибудь песню классную, и у вас мурашки бегают, и улыбка появляется на лице. Это вот то, что стимулирует, точнее, стимулируется вот это вознаграждение, которое отвечает за удовольствие. И в исследовании участвовали 34 пары друзей. Это 68 человек, и в основном молодые женщины со средним возрастом около 21 года. И участники заполняли анкеты о том, насколько они чувствительны к музыке, насколько они эмпатичны, ну, то есть чувствуют людей, там, и какие-то эмоции. А затем слушали музыкальные отрывки в двух условиях, то есть поодиночку и вместе. И каждую пару просили послушать 15 фрагментов по 40 секунд. Там были любимые треки самого участника, любимые треки его друга и какие-то нейтральные поп-композиции. И один из авторов работы отметил, что они с удивлением вообще обнаружили, что вот это совместное прослушивание повышало удовольствие именно от любимых песен друга, а не в целом от вот этой ситуации или в целом от музыки. И результаты показали, что когда мы делимся музыкой с другом, мы не просто ее слушаем вместе, а на самом деле воспринимаем ее более схожим образом. То есть вот эти нейронные какие-то связи, которые активировались в мозге друга, гораздо чаще активировались еще и в мозге у его друга, который слушал, например, эти песни впервые, но знал, что это любимые песни его дорогого человека. И я подумала, раз вы мои все дорогие прекрасные люди, я тоже поставлю вот песню и сразу расскажу о своих эмоциях. Вот попробуйте почувствовать, например, их или нет. Вот следующая песня, которая отыграет, она... знаете, создает в моей голове такую картинку, как будто я героиня какого-нибудь клипа или фильма потрясающего о любви, и там какая-нибудь суперромантическая сцена, и у тебя аж мурашки по коже от невероятной музыки, во-первых, во-вторых, от голоса артиста. Поэтому я надеюсь, что вы такую же эмоцию суперприятную, суперуютную словите. Прямо сейчас в эфире Радио Р, Google Dolls с песней «Iris».

0: и любимая. Радио Р.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что сейчас не думает об участии в президентских выборах 2029 года, однако не исключает такой возможности в будущем. По его словам, в ближайшие два года он намерен сосредоточиться на работе главы правительства, а решение о дальнейших политических планах примет после окончания своего мандата. Президентские выборы в Литве запланированы на май 2029 года. В то же время министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка заявил, что глава национального платежного агентства Фортунатес Дергинчус будет уволен, если расследование установит его ответственность за возможную коррупцию. Если в ходе расследования будет установлена его ответственность или другие обстоятельства, из-за которых он не сможет продолжать работу, решение об увольнении будет принято незамедлительно, сказал министр. Сейчас Дергинчус проходит по делу как свидетель, а его заместитель Томас Орлицкас как подозреваемый. Председатель комитета Сейма по бюджету и финансам Альгирдас Сисос выступил против предложения вернуть льготный НДС в размере 9% на отопление. По его словам, помощь должна предоставляться адресно тем, кто действительно не может оплачивать счета. «Государство не настолько богато, чтобы платить за тех, кто может заплатить сам», — заявил Сисос. Между тем, поставщики тепла прогнозируют, что предстоящей зимой отопление может подорожать примерно на 15-20%. В Литве началось голосование за дерево 2026 года. В финал вышли 12 деревьев из разных уголков страны. Среди них дубы, липы, каштан, черешня, груша и тополь. Мы выбираем не самое красивое дерево. Мы выбираем историю, которую хотим сохранить и передать будущим поколениям, говорит руководитель Литовского центра арбористики. Голосование продлится до 4 октября, а победителя объявят 21 октября. В следующем году он представит Литву на конкурсе «Европейское дерево года». И о погоде. Завтра в нашей стране будут идти дожди. В течение дня воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Новость, от которой и смешно, и грустно. Прочитала в социальных сетях пост одного HR, это специалист по подбору персонала в каких-то компаниях, и он рассказал, что они попробовали 4-дневную рабочую неделю, попросили об этом сотрудники, они решили протестировать, как это вообще работает, ну и в итоге как бы выполнить эту просьбу сотрудников. И важный был момент, что они сохраняют полную зарплату и как бы обычный объем задач. И эксперимент неожиданно оказался очень успешным, потому что производительность выросла, сотрудники стали более счастливыми, текучесть кадров снизилась. Ну, конечно, ты получаешь, по сути, один дополнительный выходной, который ты можешь провести там со своей семьей или со своими любимыми занятиями. Но работодателя результаты не устроили, и эксперимент решили прекратить. И вот конкретная цитата. «Если они могут выполнять 5-дневный объем работы за 4 дня, представьте, сколько они могут сделать за 5 дней». И меня так это смешило, если честно. Ну, как бы вроде все успешно, все классно, и тут они такие, ага, если они работают вот так за 4 дня, почему бы им так же не работать за 5 дней? Почему они работу, которую вот по объему на 4 дня укладывается, за 5 дней иногда даже, например, не могут успеть сделать или там перекладывают на следующую неделю? Но в целом у нас давно были дискуссии по поводу 4-дневной рабочей недели. Тогда правительство говорило, что это не то, чтобы в нашей повестке. Мы об этом думаем, подумаем, но если вдруг какие-то будут разговоры об этом, то, может, выступим, поддержим работодателей и так далее и тому подобное. Но в целом, мне кажется, что такой эксперимент значительно изменил бы мышление людей и их отношение к работе. И это не ощущалось бы как какая-то каторга, например, когда ты 5 дней ходишь на работу, и это в лучшем случае ты работаешь 5 на 2. А остальные, там, вот 3, если бы была возможность, тратил бы на свою семью или какие-то дополнительные вещи. Да банально, если ты даже хочешь куда-нибудь съездить в выходные, не очень удобно подбирать рейсы, я говорю сейчас про лоукост-компании в большинстве своем, когда бы ты там, не знаю, вылетел в пятницу вечером, а прилетел бы в воскресенье вечером. Ну, потому что это удобный вариант. А тут ты там либо в четверг вечером вылетаешь и в понедельник утром прилетаешь, либо вот что-то такое супер неудобное. Поэтому я очень надеюсь, что разговоры о 4-дневной рабочей неделе в компаниях Литвы возобновятся, и, возможно, мы даже как-то в тестовом режиме это проведем, потому что в соседней Польше, например, в некоторых компаниях это уже тестируют, и они в 2027 году планируют принять решение, ну и подвести итоги, во-первых, всего, что произошло, а во-вторых, принять решение, нужно ли им это. Ну, посмотрим, как это будет у нас.
0: Радио Р.

0: А так можно было?
1: Посмотрела я тут на свою электрическую духовку на днях и подумала, что было бы неплохо ее почистить. А потом я подумала еще раз и поняла, что я понятия не имею, как ее, какими средствами правильно чистить. Потому что слышала много о том, что какая-то обычная химия не подходит, нужно быть очень внимательным. Поэтому и для себя, и для вас в том числе решила подготовить лайфхак, как правильно почистить электрическую духовку. Ну, во-первых, духовку надо сначала выключить, дождаться полного остывания, если вы там что-то испекали в последние часы или в последние минуты. Потом достаем противень и решетки, и их удобнее мыть отдельно теплой водой с подходящим средством для посуды. Из камеры сначала убираем крошки и сухие остатки пищи, затем протираем все это мягкой, влажной губкой или тканью. И если жира много, то нужно использовать средства для духовок, но обязательно проверить инструкцию производителя, потому что некоторые покрытия требуют особого ухода. И я вот когда готовила этот лайфхак, поняла, что в этом случае наличие того же чата GPT очень нам на руку, потому что мы просто вводим модель условно своей духовки и смотрим, ну, просим точнее, искусственный интеллект подыскать какие-то определенные, не знаю, правила ухода, например, или, может быть, даже средства, которые можно купить у нас здесь в магазинах. Нельзя распылять очиститель прямо на нагревательные элементы, вентилятор, вентиляционное отверстие или электрические детали. И осторожнее нужно быть с резиновым уплотнителем дверцы, потому что его не стоит интенсивно тереть или обрабатывать какой-то агрессивной химией. И после чистящего средства несколько раз нужно протереть поверхность чистой влажной тканью, чтобы удалить, во-первых, остатки всего этого средства, ну и дать духовке высохнуть. Как помыть стекло дверцы? Тоже возникает важный вопрос, потому что, как правило, извините, но оно загаживается первым. И оказывается, что нужно это делать, во-первых, только на полностью остывшей духовке и начинать с мягкой влажной ткани и подходящего чистящего средства. И если жир присох, то нужно приложить влажную ткань на несколько минут. И вот это размягченное загрязнение убрать проще, чем его чем-то соскабливать. Не использовать ножи, металлические мочалки, случайные скребки. Все это очень вредно, потому что стекло можно поцарапать. И не заливать жидкость в щели по краям дверцы, потому что она может попасть между стеклами. И если вдруг загрязнение уже оказалось между стеклами, то, опять же, нужно посмотреть инструкцию именно к вашей модели. И оказывается, что во многих духовках вот это внутреннее стекло снимается, но порядок разборки у разных производителей, конечно же, отличается. Я хочу попробовать сделать это в выходные вместе с лайфхаком, который я откладывала вот на выходные, которые прошли, но в итоге я пролежала горизонтально все эти дни. Я хотела помыть стены в своей гостиной после перестановки. И вот вам тоже лайфхак и себе готовила. Поэтому у меня, видимо, в эти выходные, ну, в частности, в субботу, потому что я обычно уборкой занимаюсь в субботу, будет две задачи. Почистить духовку и проверить этот лайфхак. Ну и, конечно, разобраться, разбирается ли вот это внутреннее стекло в моей духовке. Ну и, конечно же, попробовать помыть стены. Надеюсь, что этот лайфхак окажется полезным, поэтому используйте.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Впервые в Литве. Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
4: Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, дорогие мои хорошие, на этом я, Ангелина Гудкова, ставлю точку в своей части хорошего дня. Желаю вам прекрасного продолжения вечера вторника. Отдохните, перезарядитесь, приятно проведите время. Если вдруг только выбираетесь в сторону дома, с работы едете или стоите в пробках, то у вас будет прекрасная компания в виде Жени Соленкова, который уже пришел, уже готов ворваться со своим вот этим йоу-калоу, ля-ля-ля-ля. Ну, в общем, будет очень весело и надеюсь, что он вам много всего расскажет. Я же на этой ноте прощаюсь с вами и услышимся завтра.
0: Рядом с тобой. Радио Р.

0: Радио Р.
1: 16.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Сейм Литвы после рассмотрения поддержал поправку к Конституции, предусматривающую отмену запрета на размещение в стране оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. За проголосовали 99 депутатов, против 13, и еще пятеро воздержались. Для окончательного изменения Конституции парламенту предстоит провести еще два голосования с перерывом не менее 3 месяцев. Причем поправку должны поддержать как минимум 94 из 141 депутата. Первое голосование по принятию запланировано на 6 октября, окончательное на 12 января следующего года.
0: Голоса регионов.
1: По данным Виолетова, сейчас в стране 154 моста находятся в плохом состоянии, хотя в начале года их было 140. Ремонт 27 объектов уже идет. Однако мэры отмечают, что работы продвигаются слишком медленно. На восстановление мостов в очень плохом и критическом состоянии потребуется около 1 миллиарда евро. А Виолетова объясняет проблему возрастом инфраструктуры. Большинству мостов уже более 50 лет, а нагрузка тяжелого транспорта значительно выросла. Премьер-министр Мендугес Синкевичус объяснил, что о строительстве завода РСА «Евро» в Невежийском районе заранее не сообщались соображения безопасности. «Информацию публикуем, когда уже планируются реальные работы», — заявил премьер. На заводе стоимостью до 50 миллионов евро будут производить дроны и другие современные оборонные системы. Строительство планируют начать в следующем году. 22 сентября в 6 часов вечера на городище Покальнишки в Каунасском районе пройдет праздник, посвященный Дню Единства Балтов и Осеннему Равноденствию. На городище высотой 27 метров выступят фольклорные ансамбли, которые исполнят традиционные балтские песни. В этот же вечер мероприятия пройдут и в других местах района. В 19.30 на городище Пьеполю и в 20.00 в Запишкисе зажгут праздничный огонь. Также 22 сентября в 19.30 на горе Стало Паркалну в Вильнюсе пройдет праздник осеннего равноденствия. Главным символом вечера станет скульптура в форме дверей, которая загорится огнями, символизируя переход от светлого времени года к темному. Зрителей также ждут выступления факиров и танцевальное представление кинетического театра Вильнюсского университета. Спортсмен из Висогинаса Вадим Коробов стал вице-чемпионом Европы в спринте на сабборде. В финале на греческом Крите он преодолел дистанцию за 22 секунды и уступил победителю румыну Матею Барну всего 0,126 секунды. «Я очень доволен серебряной медалью, особенно учитывая, какие трудности пришлось преодолеть перед финалом», — рассказал Коробов. Перед соревнованиями спортсмену пришлось искать доску для выступления, а на тренировке он травмировал плечо.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики обещают нам завтра в среду дожди повсеместно и продолжительно. Температура ночью 6-11 градусов тепла, завтра днем 11-16 со знаком плюс.
0: Вы слушаете Радио Р.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. 22 сентября, вторник, 4 часа дня чуть после. С вами Жень Соленков и буду с вами ближайших 2 часа. Сразу нужно выразить благодарность моей коллеге Ангелине Гудковой, которая замещала меня во время моего недельного отсутствия. Не поверите, наконец-то случился отпуск. Впервые за долгое время такой отпуск, что и хотелось бы рассказать. Ну да ладно, опустим. Нет ничего прекраснее, чем вырваться из привычной атмосферы и попасть в какое-то абсолютно легкое, бездумное безумство. Причем еще и солнцем, и теплым морем. Вот впервые посетил Кипр. Потрясающе! И это же великолепный повод, раз уж говорю тут о каких-то путешествиях и острове, сказать о том, что сегодня 22 сентября впервые в 1888 году вышел номер журнала National Geographic. Мы все знаем, что это еще и ТВ-канал, причем и не один. И это то, чем всегда можно занять себя сейчас, включая этот телеканал. Вы можете просто на фоне слушать, как рычат львы, ходят антилопы, и как они там вообще живут в какой-нибудь саванне, либо кто-нибудь в джунглях. А вот тогда, когда вышел журнал впервые, это не было какое-то издание, которое хотелось взять в руки, и в котором можно было наслаждаться какими-нибудь красивыми фотографиями животных, чтобы узнать, как же они там все выглядят. Это было серьезное издание для специалистов, географов и так далее и тому подобное. Короче, журнал для ученых. А потом вдруг редакторы поняли, что, слушайте, тогда же можно не только писать какую-то сухую статистику, исследования, можно просто показать людям, как выглядит мир. И начали они отправлять фотографов в различные уголки мира. Позже появилась эта знаменитая желтая рамка как символ журнала и телеканала National Geographic, и мы теперь, знаете, возьмешь журнал с этой желтой рамкой в руки и понимаешь, что это именно оно, даже не обязательно подписывать, что это за издание. Вот мне кажется, это очень здорово, когда какой-то продукт становится настолько массовым, классным и так долго вообще удерживает внимание на себе. Возможно, все то, что я сейчас говорю, это, знаете, какой-то привезенный вот этот вайб расслабленного человека после путешествий по острову. Пускай это и не что-то дикое, знаете. Ну, Кипр, он же весь обжитый, так сказать. Ездишь там, пляжи смотришь, чуть-чуть в горы поднимаешься. Такие относительные горы. И разного цвета воду наблюдаешь. Это невероятно синий такой, просто глаз выжигающий до космически голубой. Вообще невероятные вот эти голубые лагуны. Ну и, конечно, знаете, что скажу? Что самое важное в путешествиях? Если вы путешественник-одиночка, то, естественно, важно не сидеть на месте. А если вы человек, который не только любит проводить время в одиночестве, но и в компании, очень важно, чтобы была приятнейшая компания. Мне вот повезло. Так что, если кто-то из тех, кто вчера вместе со мной приземлялся не в Вильнюсе, а в Каунасе, ах уж эти шары над территорией аэропорта. Если кто-то из вас слушает, ребят, всем огромный привет. Все в порядке? Я жив, рад, что вы тоже все живы. И все наши радиослушатели здесь с нами на одной волне. Погнали!
0: Радио РФ.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Итак, дорогие мои, двигаемся с вами дальше. Что же сегодняшний день нам принес? Ну, вот этот вторник. Кроме ветра, который за окном, кроме дождя, который, во всяком случае, на столице все собирается пойти, и вроде бы как не пошел еще. Может, оно и хорошо. Это я сегодня вот на мотоцикле решил на работу доехать. Знаете, докатать сезон. Хотя, посмотрел погодные условия, могут нам еще позволить с вами порадоваться солнцу на следующей неделе. Там синоптики обещают 2-3 дня с солнцем и температуру что-то около 20°C. Это, естественно, не может не радовать. Загорать, конечно, не получится, но можно будет насладиться еще немножечко теплом, вот этим, видимо, тем самым бабьим летом. Напоминаю, если вдруг вы забыли, сегодня 22 сентября, и сегодня Всемирный день без автомобиля. Хочу сказать вам, вот неделю я отмечал день без автомобиля, потому что неделю катался на мопеде, на мотороллере. А если вдруг вы уже подключились минут 15 назад к эфиру, то в курсе, что я здесь хвастаюсь отпуском и невероятным временем, которое я провел на острове Кипр, куда полетел на свадьбу к другу. Это вообще отдельная история, обещаю вам как-то порассказать. Как правильно делать праздник. Столько лет, значит, веду мероприятие. Причем веду вместе со своим другом и коллегой Андреем Марковым, у которого свадьба и была сейчас на Кипре. И вот, наконец-то, там убедились в том, что говорили раньше всем тем, кто собирается устроить свою свадьбу и задается вопросом, а как сделать лучше всего. Всегда говорили, знаете, лучше всего соберите небольшую компанию друзей, скажите им, вот вам дата, вот вам место. Встречаемся там, например, где-нибудь на каком-нибудь острове, на теплом побережье, в какой-нибудь вилле. Вот лучший подарок – это если вы туда долетите. Вот они туда долетают, и там будет самое безумное, веселое приключение, которое может быть, потому что как только ты покидаешь свой привычный жизненный уклад, свой дом, свою работу, отрываешься от земли в самолете, все, ты уже в отличном настроении на празднике. А праздник всегда делают гости, естественно, молодожены, которые своим настроением поддерживают настроение всей тусовки. И ведущий там, ну, нужен так, посредственно. Короче, да, советы по свадьбам я могу раздавать, если нужно, обращайтесь в личку. Теперь я точно знаю, как должно это выглядеть. Мероприятие мечты. Так вот, про день без автомобиля. Катался, значит, на мопеде и привез загар, который... Я даже не знаю, как это описать, этот загар. Это вот когда у тебя не очень... Ты взрослый человек, у тебя не очень хорошо соображалка работает в какой-то момент, и ты на мопеде целыми днями катаешься, чтобы как можно больше часть острова осмотреть, и ездишь в шортах и в майке. И, собственно, именно такой загар и привозишь. Потом уже за 2-3 дня попытаться загореть равномерно никак не получится. Но, в общем, лицом подзагорел, но белое пятно на голове шлема, оно очень заметно. Надо опять, видимо, ехать. А только вернулся. Всемирный день без автомобиля. Это значит, что сегодня все... Давайте никого не обманывать. Всемирный день без автомобиля 22 сентября. Он может проходить в тех климатических условиях, где без автомобиля можно нормально прогуляться просто и на общественном транспорте спокойно добраться. А когда погоды вот такие, как у нас, то тут без машины как там детей в сады, в школу завести и себя на работу доставить. Многие из вас уже, кстати, возвращаются домой. Если вы слушаете в машине сейчас Радио Р, то знайте, что Всемирный день без автомобиля вы отмечаете неправильно. Но главное, что с комфортом. Как всегда в это время желаю вам поскорее закончить свои дела, добраться до дома, отдохнуть, выдохнуть и где-нибудь согреться. Невероятно прохладно сегодня. Ой, сейчас бы в плюс 30 на пляж какой-нибудь или в бассейн, а не вот это все. Но помним, что удовольствие и радость от жизни нужно получать в том месте и в том моменте, где вы находитесь. Не стоит забывать о том, что мгновения не повторяются. Поэтому, как говорят японцы, не спешите быть недовольными или радоваться. Дайте себе несколько секунд притормозить и прочувствовать момент.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Отличные новости для всех автолюбителей и автовладельцев. Вы не одни обливаетесь слезами, когда смотрите на те цифры, которые вам показывает счетчик на бензоколонке. Когда цифры в евро растут и растут, а в литрах что-то слабо добавляются. Вот сегодня обратил внимание, что у меня в Facebook-ленте очень у многих есть фоточки с колонок, и там еще вспоминается, как говорили, вот когда, значит, 2,2 будет стоить дизель пару дней, вот тогда мы тут что-то начнем с этим решать. А вот я вижу, у меня тут друзья заправляются по 2,4, потому что очень надо. А что поделаешь? А мы все с вами знаем, что чем дороже топливо, тем скорее случается, что все верно. Все будет дорожать, потому что логистика, автомобили, все, что возит, это очень сильно влияет на цены. Так что морально готовимся. Приятно ли это? Неприятно. С этим что-то можно сделать? Давайте оставим этот вопрос вот в таком формате без ответа и с некоторыми риторическими интонациями. Хотел бы вам сказать, у нас в Литве, в наших городах, такое огромное количество велодорожек, что можно пересесть на велосипеды и вообще ни по чем не париться. Кроме погоды. Но что уж тут поделаешь. Я вообще думаю, что нам нужно какие-то дорожки, не только велодорожки. Я бы сказал, лыжные сделать, потому что еще же и снег бывает, лыжные, саночные, но учитывая, какие зимы у нас в последнее время, там выпадет снег всего на неделю, на две. Это тоже нелогично и невыгодно. А вот если бы изобрели какой-нибудь транспорт такой, знаете, на случай слякоти, вот этой любимой шлапдрибы, которая совсем скоро начнется и никак не будет заканчиваться в течение 9 месяцев. Именно столько нужно, чтобы выносить в себе окончательное беспокойство, поворотную депрессию, связанную с погодными условиями. Слякотный транспорт. Что-то такое нужно. Если среди вас есть какие-нибудь талантливые люди с хорошей фантазией и инженерным мышлением, давайте что-то придумать. Какой-то такой лужеступ, грязебег. Вот не скейтборд, не сноуборд, а шлабдриборд. Вот такой вот надо придумать. И это будет феноменальное литовское изобретение, которое можно будет продавать во все остальные страны мира, где погода похожа.
0: Радио Р. Всегда на волне.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Новая ротация американских военнослужащих направляется в Литву, заявил президент Гитанас Науседа. По его словам, точная численность контингента пока не определена, однако она будет не меньше, чем прежде. Этим летом ротацию в Литве завершили более 1000 американских военных. США регулярно размещает свои батальоны в стране с 2019 года, а после начала российского вторжения в Украину перешли к непрерывному ротационному присутствию. Сейм рассматривает предложенную президентом новую модель временных разрешений на работу для иностранцев, приезжающих в Литву преимущественно на низкоквалифицированную работу. Разрешение будет выдаваться максимум на 2 года, после чего иностранцу придется покинуть страну минимум на полгода. В департаменте миграции не возражают против изменений, но предупреждают, что при такой системе интеграция приезжих будет ниже. Общую миграционную квоту увеличивать не планируется. Она не сможет превышать 1,4% населения Литвы. Для высококвалифицированных работников предлагаемые ограничения действовать не будут. Литва ожидает большей ясности по поводу возможной сделки США по импорту белорусских калийных удобрений, заявил советник президента по национальной безопасности Дэвидас Матулёнис. По его словам, Вильнюсу известно об интересе Вашингтона к покупке удобрений. Однако конкретной информации о готовящемся соглашении пока нет. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над крупной сделкой, которая позволит импортировать калийные удобрения из Беларуси. До введения санкций их транзит осуществляется через Клайпедский порт. Однако литовские власти ранее скептически оценивали возможность его возобновления. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу бывшего директора публичной библиотеки Клайпедского района Индры Томашаускине, осужденной за присвоение 150 евро. В 2024 году апелляционный суд Литвы признал ее виновной в злоупотреблении и назначил штраф в размере 7,5 тысяч евро. Защита утверждает, что дело не должно было рассматриваться в рамках уголовного права и ссылается в том числе на практику Верховного суда Литвы по чековому делу Миндугаса Синкевичуса. Томашаускине также заявляет в ЕСПЧ о нарушении ее права на справедливое судебное разбирательство. Только 28% родителей в Литве регулярно обсуждают с детьми деньги и финансовые решения. Так показал опрос по заказу банка «Артея». Еще 36% делают это время от времени, 24% редко, а 12% вообще не говорят с детьми о финансах. Чаще всего родители обсуждают с детьми сбережения, ответственное потребление и планирование карманных денег. Финансовые эксперты советуют начинать такие разговоры примерно с 4 лет, используя повседневные ситуации. Покупки в магазине, накопления и выбор между желаниями и необходимыми расходами. И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем ожидается от 11 до 16 градусов тепла. А также синоптики обещают нам в среду дожди, продолжительные и повсеместные.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу всем тем, кто только что подключился к нашей волне. Женя Соленков с вами по-прежнему здесь в эфире. И спешу вам сообщить, что сегодня, если вдруг вы приняли какое-то решение, которое кажется вам нелогичным, вы что-то сделали такое, о чем жалеете, сожалеете, сразу японская мудрость. Не в первый раз сегодня про них вспоминаю, потому что сегодня это почитывал, искал какие-то способы умиротворения в этом мире, который мне уже полностью понятен. Так вот, говорят японцы, что перед тем, как в очередной раз прокручивать в голове ситуацию, которую вы бы по-другому пережили, поступили бы по-другому, подумайте о том, что делать это не стоит, потому что то, что было, уже было, а вы просто в очередной раз будете переживать некоторую боль и дискомфорт от этого. И вот и сегодня, например, я сейчас нахожусь в студии здесь с вами, выглядываю вот за окно в очередной раз, понимаю, что сегодня с утра я принял решение, которое, ну, может войти, например, если бы мы собирали с вами, наши радиослушатели, какой-то топ решений, которые сегодня были не совсем верными, я думаю, что где-то там в десяточку это могло бы попасть, да? В десяточку это значит поехать с утра, посмотреть на прогноз погоды и подумать, да ладно, все к вечеру поменяется. И поехать на мотоцикле вот в эту погоду. Сейчас мне вот надо обратно ехать, просто выходить уже никуда не хочу. Ладно, тут недалеко, а можно немножечко и это самое, помёрзнуть. Ничего страшного, иногда это полезно. А мы с вами продолжаем бодро, продолжаем вторник, 22 сентября. И сегодня уже говорили о том, что Всемирный день без автомобиля вовсю сегодня идет. Но кроме этого, сегодня еще и день защиты слонов, Всемирный день носорога, Всемирный розовый день. Возможно, это что-то навевает песню какой-нибудь. «Розовый фламинго, дитя заката». Розовый. Вот про носорогов нет. А, нет, есть же песня про носорога. Носорог, рок-рок идет, крокодил, дил-дил плывет. А, день защиты слонов. Про слона не вспомню песню. Может быть, вы что-то вспомните. Ого! Какую дату? Вот не то чтобы дату, дата понятна, 22 сентября. Какое событие интересное произошло в этот день? О нем поговорим немножечко позже. А в 1951 году в Швеции 22 сентября запретили поцелуй в общественных местах. Но все. Сейчас я, значит, посмотрю, почитаю, узнаю, что это было, что это, к чему это привело и когда это наконец-то разрешили. Надо будет как-нибудь с вами обсудить эту тему, вот, проявление страстей в общественных местах.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке Балтиос Аттракционы.

0: Напротив, напротив. 1951 год для Швеции, он совершенно в другом проявился. Потому что в этом году вышел шведский фильм, который назывался «Она танцевала одно лето». Ну, чувствуете, что-то такое невероятно романтичное, но кроме того, что это было еще и романтичным, это еще и была история, которая своей любовной сценой между молодыми людьми покорила вообще зрителей во всем мире. Покорила как? По-разному, естественно, покорила, но стала весьма резонансной. После этого фильма появился такое выражение появилось. Я, кстати, его вот никогда не слышал, потому что я знаю там про... мы знаем, да, про шведские приколы, вот это все там. Шведская семья и что-то в этом стиле. А есть еще шведский грех. Это такой образ, значит, шведов как людей очень свободных, открытых в плане сексуальных отношений. Да уж. Так что вот так получается. Смотрите, как это работает. Вы гуляете где-то по интернету, кто-то вам пересылает там очередные мемы, интересные новости, либо неинтересные, либо пугающие, шокирующие новости. Вы читаете их и такие: «Боже мой, что происходит?» А надо углубиться в вопросы. Оказывается-то история может быть совершенно противоположной. И там, где могут оказаться недостоверные факты о каких-то запретах, вдруг выяснится достоверно, что лучше быть открытыми ко всему интересному, новому, и, главное, не нарушать уголовный кодекс и административный. Вот такая история. Вот так вот мы выкрутили с вами ошибочку в интернетах по поводу запрета поцелуев в общественных местах в Швеции. И остается вам пожелать: целуйтесь, пожалуйста, на здоровье. Главное, помните, это должно быть по взаимному желанию и согласию.
1: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Буду прощаться с вами и вместе с вами уже до конца провожать этот вторник 22 сентября, который в целом очень похож на сентябрьский вторник для наших широт. Ничего необычного. Где-то немножечко дождливо, где-то ветрено, везде облачно. Солнца не видать, хотя, возможно, там, где вы нас слушаете прямо сейчас, у вас где-то есть солнце. Это всегда приятно. Ай, давайте какие-нибудь уже вот эти вот накидывать такие. О, у каждого из вас есть свое солнце. Посмотрите на него прямо сейчас, либо когда доедете домой. Обнимите и согрейтесь в его лучах. Вот так вот можно, конечно, романтично ко всему подходить. А можно подходить практично и напоминать вам, что мы вас всегда очень ждем не только в наших эфирах, вот так вот, когда вы слушаете радио, но и в социальных сетях Радио Р. Обязательно заходите в Фейсбуке, давайте там будем с вами общаться, вы оставляйте свои комментарии на все то, что мы там вам задаем, вопросы, какие-то вбросы делаем, утверждения. Комментируйте, делитесь своими эмоциями, впечатлениями. Все это буду озвучивать в эфире. Обязательно заглядывайте в наши инстаграмы, подписывайтесь на инстаграмы ведущих, потому что то, что происходит у ведущих в инстаграм, это не всегда и чаще всего не связано с работой на радио, во всяком случае, вот у ведущих вечернего эфира, потому что Гинтера Зукас и Эвелина Никанорова, они прям молодцы, выкладывают в сторис, успевают тут свои фотки наделать, насниматься, как-то что тут в студии происходит. А я, кстати, вот хочу отметить, что ввиду того, что благоприятно сложились условия, звезды сошлись, я без провел за телефоном, посмотрел, знаете, вот эти статистика по экранному времени. За последних 8 дней у меня экранное время сократилось на 90%. Там, конечно, еще сюда вплетается история, где я раздолбал себе телефон и сутки без него был. Это уже можно будет рассказывать. Это просто отдельные скетчи про это писать. Что значит, когда у тебя руки не из того места растут. Так вот, и стал себя даже лучше чувствовать. Это какое-то такое великолепное ощущение, когда отрываешься от виртуальной реальности и вдруг оказываешься в самой настоящей, которая порой уже удивляется больше, чем все вместе взятые искусственные интеллекты и все то, что к нам с вами долетает через экран. Хотел сказать, знаете что, чаще надо смотреть по сторонам. Я тут вспомнил еще такую песню. Не смотри ты по сторонам. Ой, какая старая добрая песня. Надо ее обязательно вам включить. Оставайся такой, как есть. Оставайтесь сами собой. И оставайтесь, естественно, на волне Радио Р. Все, обнял, приподнял. Пока.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. На Курской косе будет немного теплее. А вот завтра днем ожидается 11-16 со знаком плюс. Также ожидаются продолжительные повсеместные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. На Курской косе будет немного теплее. А вот завтра днем ожидается 11-16 со знаком плюс. Также ожидаются продолжительные повсеместные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Музыка хорошего настроения.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают